0: Ziemię, sztu nie widna, nie na szalla, nie kandza.
1: Поезде много
0: людей. Скажем все, да. Этот поезд – история.
2: Il demone del dubbio alternativo, l'ode il viaggio dell'evoluzione.